0: Стало cantante kazajo Dimash Dimash Kudaibergen.
1: Dimash, please welcome Dimash.
2: Ирт интернет шана шаф.